0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда. 26.
0: 26.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

Jesus.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 26.
3: 26.
0: Августа.
4: Августа.
5: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь...

Поднимите руки вверх, если вы вдохните. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

слышишь?

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 26.
5: 26.
3: Августа. Августа.
6: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Проект Anon FM – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoringа является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 26.
0: 26.
2: Августа.
3: Августа.
5: В Москве 10 часов утра.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 26.
4: 26.
2: Августа.
3: Августа.
5: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

процессе.

0: Сегодня среда.
1: 26 августа.
2: Августа.
3: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: 怎样才可以让我忘记你？

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда. 26.
3: 26.
0: Августа.
2: Августа.
4: Делай раз, делай два, делай три.

0: a tree. Host to species long since departed.
1: Сегодня среда.
2: 26 августа.
3: Августа.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

Моя квалификация говорит о том, что я компетентен сделать решающее заявление касательно изменений климата на нашей планете. Очевидно, что сегодня Земля переживает стремительное нарастание экстремальных климатических и геодинамических явлений. Наблюдается значительный рост числа и масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и тепловых аномалий. Более того, с недавнего времени мы фиксируем ряд угрожающих аномалий во всех оболочках системы планеты Земля. Происходит нетипичное смещение и дестабилизация ядра Земли, скачкообразное, хаотичное ускорение вращения планеты и смещение оси ее вращения. Все это усугубляется критическим ослаблением магнитного поля и появлением в нем нетипичных аномалий, а также изменением состава верхних слоев атмосферы. Происходит экстремальная активизация магматических очагов и способствующий им рост землетрясений глубоко в мантии Земли. Также снижается теплопроводность океана. Как следствие, мировой океан утратил способность к компенсаторной и охлаждающей функции. Все эти тревожные факторы говорят только об одном. Наша планета на грани самоуничтожения, и у человечества осталось всего несколько лет, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: 26.
4: 26.
1: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.
6: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
7: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя еще обязательно будет хорошо.
8: Я понимаю твои чувства.

вопрос. Я делаю каждый день по 10 тысяч шагов.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: 26. 26.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: сюда, щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
0: 26.
1: 26.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом гребаном ДС?

0: Сегодня среда.
1: 26
2: августа.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Прямо вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Записи. Я не стесняюсь.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
1: 26.
2: 26.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

А, не смог залогиниться на кик. Ну, пиши через Anon.fm. А что, я решал уже сегодня?

Охуеть стрим, охуеть зритель, охуеть кто-то рад стриму, вау. Ну раз охуеть стрим, я тут новые интересные делики нашел, ребят. Это Квите. Это Квите, пиши. Вите, пишите. Вот. Пишите, поставь приложение Кика. И вот копчу через него. Так. Я тут. Вот смотрите, вот тут нужно определять фильмы по отзывам. The disgusting, но the man. Не знаю. Character is my favorite nepo baby. Актер или character? Character. Какой нахуй кикер? Либо... Не. Мне на этой вашей радиве такое пишут, и такие люди активны, что как-то симпатии мало. No, it respect, it really explains a lot that the Quidditch Studio movie was my ride or die fave growing up. То есть это 90-е либо нулевые. Не знаю. Disney? Что-то Disney должно быть. Да, не целуют. Да не то, что... Ну, вы видели, что Скрепошиз пишет. Вот такие люди остались на радио только вот. Вот люди, которые понимают и ценят только вот наиболее тупые мемчики, вот чтобы было все понятно, никакого абстрактного мышления. Dishonor on your cow. В каком фильме была корова? Фильм или, Барнъярд? Как-то... Нет. World Wide Box Office. Мало о чем говорит. 7. Вот он. Сложно. Swan Beheaded Guy. У вас мысли нет? Но контекст так... В том-то и дело, что меня забавляет даже вот без контекста. У них нет никакого контекста. У меня для этой картинки тоже нет контекста. Вот. Ну, там максимум можно сказать, что я только немного переделал под стиль поп-арта и стиль флажка винды. Но это все. Это весь контекст. Ладно. Так, Мулан, ясно, так, еще раз, или тут только одну в день дают?

Только одну в день дают. И вы ни одного предположения не написали. Ну-ка, это что? Что? Ладно, пошли простое. Пошли понятное. Ну вот именно, что я не знаю, но вот уже какие-то мысли, что это что-то отвратительное, или наоборот, что-то вкусное, но вызывает. В том-то и дело, что, блядь, не нужен никакой контекст, чтобы это было как что-то, какие-то мысли вызывало, какие-то эмоции, было интересно. Блядь, этот, как назывался фильм Нолана, это не он, но... не знаю. Блять, Good Will Hunting. Нет. Enemy.

0: А этот Limitless смотрел. Limitless. Смотрели Limitless? А я не смотрел. Фредди Годфингерд. Бейт, это... Нет, не он. Как, например, знамит. А какие? Да, вот мы больше фильмы не смотрим, да, вот мы больше фильмы не смотрим, ребят. Фриц Рикальдо или нет? Вот этого фильм же. Блять, вот у меня скачанный, я его не смотрел. Эльдорадо? Эльдорадо. Как пишется. Нет, так и пишется. Нет, Ферцикальдо — это другой фильм этого Вернера Херцога. Наверное, не он. Ну нет, это он! Фернер... Угу. Вернор Херцог конкистадорс. Блять, ахури, Wrath of God. До сих пор не посмотрено. Как и Фриц Рикальдо. Как актера зовут? Про какой Маппетс, я не знаю. Просто Маппетс, может быть? Нет. Не Маппетс, Маппетс Муви. Маппетс Муви. Почти все угадываю. Я вообще все угадывал сегодня. Не, ну вот это явно Нолан, да, ведь Нолан, да. Тиренхолл. Вы мне страхи кидаете. Фильмы больше... отчасти я кончился, отчасти зрители кончились. Фильмы-то есть. Ковенант, это чье? Это не этого. Я, возможно, тоже смотрел. Да, Гай Ричи. Который последние годы хуйни снимает. Вы смотрели Арарар? Солнечное форчание редко. Когда они смотрят что-то интересное, тогда, когда я не сплю, и у меня еще есть настроение посмотреть. Я иногда смотрю. Редко. Скоро мы перейдем к коту.
1: Макода в реке Казанка идти. Ки хатьяр мильне ке бад хи вапас аунга.

0: अब और भागना नहीं है, अब बस भगाना है।
1: Saw it!

0: Сто британцев с оружием не могут осилиться одного индуса с луком.
1: This way!

А вот Бахубали я не смотрел, кстати. Так, это ж... Мистебин? Нет, Мистебин. Это Мрау? Байопик этого, как художника звали? Боба Росса, байопик Боба Росса от Netflix. Не знаю, не помню. Ну, есть догадки, но название все равно не помню. Не знаю, что это. Ребят. Это интересное совпадение. Это пиздец какое интересное совпадение. Если я не ошибаюсь. Где их сайт? Ну, я у меня вот открыт был, я только что закрыл, потому что. Нет. Блин! Извините.

Ну чё за... Чё происходит? У меня был официальный сайт открыт. Вот. Когда я открыл браузер, я его закрыл. Но оно должно было быть у меня в истории. Почему истории ничего нет? Вот оно.

Я найду. Или не найду. Эскизы к фильму «Куда приводят мечты». Фильм «Куда приводят мечты». Внезапно. Такое вот совпадение. Вот я нашел интересных художников недавно, там покидал на главную, вот думал, нашел вот что-то вот крутое, вот интересное. Скрепыши сразу выстроился. Ты чего кидаешь, дегенерат? Непонятно. Тебе одному только это понятно? Иди отсюда. Вот такие вот, вот такое, когда я делюсь на Non-FM чем-то вот крутым, вдохновляющим, вот такая реакция в основном на Non-FM. Вот.

Вот такой вот концепт подземного здания. Это вот вроде еще жив, не знаю, работает или нет. Архитектор, художник, который, ну, у него и были и реальные здания, но также концепт для кино, просто арт. Ну, прийти, ну... Да, и понятное дело, если бы перевешивала какая-то позитивная реакция, то да, но позитивной реакции-то только нету, да, даже кто-то ему поддакивал, так что вот. Это очень интересное совпадение, что вот Framed, вот фильм, которому он, типа, вроде единственный фильм, которому он делал какие-то концепты. Вот. Так мне нравится такое пространство с колоннами, которое постепенно редеет. А тут вдали и колонны с пришпиленные к ним листами бумаги Form a Thousand Truths. Ну, а вот вдали вот люди вот сидят. Ну хоть лойсы ставьте, не знаю. Ну или хотя бы когда вот видите Шизика активно высказавшегося, то вот хотя бы поперечьте ему, не знаю, альтернативное мнение, потому что видно только Шизика. Вот только таких людей на NFM заметно. Ну и Витя, который вот ему дали доступ к диджейку, чтобы он 24/7 обсуждал мемчики про апельсиновый сок и трансов.

Ладно, надо к коту переходить. Вот это напоминает что-то из Money for Garden. Помните такую игру? Нет, конечно, не помните, как ее проходили тут. Вы не помните, как назывался набор работ, который как бы продлял известное здание мира под землей? Показывали, как они могли бы выйти, были бы в 5 раз больше под землю. Нет, не видел, но прикольный концепт, да. Так, так, ну надо все-таки фильмы добить, да? Вроде бы уже почти все. Блять, сфейливающийся фильм, не помню, как он назывался. Lone Ranger, да. Диснеевский. Хоффман. Наверное, что-то хорошее. Falling Down, Breaking Down. Office Space.

Это что такое? Hampton and Venice. Окей. Не знаю. Давно я не играл. Этот давняя, недавняя Wuthering Heights. Нет, Sensibility. Макбет. Робин Гуд. Что-то знакомое. Попили. Что-то знакомое. Еще и свежее достаточно. Или это какой-то... И некогда интересоваться. Так, все, Гуччи не давалось, падаем, все. Все, пошли в кота. Пошли гонять кота. This person doesn't know what the hell he's doing.

Кстати, а мне там еще не ответили на лоре. На лоре, ребят, нет, не ответили, только эмоджи поставили. Ну что, все, те, которые пришли, сейчас уйдут, кроме слизни, кроме КТ-игрока, да? Ладно, другого я не ожидалось. Так, а о чем? Я не подключил геймпад.

0: Живое? Живое. О чем мы закончили?
1: Водяного бизона было? А как? А как? А. Не, наверх не надо.

Я немного прошелся уже, видимо, но недалеко. Да, ребят, никто не хочет мне меня покормить, да? Вот, Вудлендер, не? Не? А с работой непонятно. Как бы мне дали работу, но на зарплату, и вот мы еще не обсуждали. Короче, у меня только онбординг. И то, как оно идет, есть сомнение, что меня не пошлют нахер. Сказав, да чё ты тут и не нужен, знаешь, мы подумали что-то. Мне только вот оплатили вот мне подписку на месяц на чат-GPT. Так, тут пик.

А насколько он куда он записался? Если вдруг я мешаю, вы мне скажите. Ай, блядь.

Блять, разрыв карты. Конечно же. Толкается. Кто вот эти такие? Это новый вид скавина, да? А за что? За что? Выстримить стримеров, мне себя хватает.

А где был цветок, который там был? Не там был. Переключались мы туда, был окей. Так, вверхнюю я ходил. Давай, прогружайся. Ходил. Схожу еще раз. Мы коннекшнс не решили. А, коннекшнс был решен, да. Сейчас обновится. Вот, полночь.

что я рассеян больше обычного. А, надо было Скавину дать первому же мне есть.

Я играю в DLC. Я играю уже не в базовую игру. Если чё. Ну и я не играл в неё непрерывно, но времени много. Но не год. Не год. Так. Заходим. А как? Так. Ребят. Забрали? Забрали. Играйте. Ну кидай. Джем за перл забирай. Ну забирай. Ну, блядь. Нихера не видно. Не забрали. Забрал? Когда забрал? Блять! Так. Да, если что, часть общей истории, ну... истории? История там есть, но... Как бы нет, это часть отдельной истории. Отдельной, я бы сказал. Блять! Мразь. Мразь.

в этой комнате есть ли еще куда-то проход? Там наверху что-то есть? То есть... Да ёб твою мать, лезь! Где? Ага. Блин... Okay.

Блядь, блядь. Спасибо.

Это опасно. Так, ну, бегу на другую сторону. Тут я вроде бы к порталу не могу попасть. Или могу? Тут не видно, блядь, нихера нормально. Могу! Если меня молния не ёбнет. Да, долго... Да, далеко мы сегодня не продвинемся, да? Да, ну сейчас через 15 минут пойдем коннекшн решать.

Ребят. Гей Лизардс. Блин.

Можешь лучше вот в этот в эту какую-то жопу, в которую тебя телепортируют неудачным телепортом. Ну что? Так, собраться. Собраться. Давай, прогресс, прогресс. Почему молния бьет в фрукты?

А всем ли бьет этим балком арматуриным? Блять! Извините, я на чатик отвлекся. Да, да, да, давай это бьем. Не допрыгался, литерально.

Mem. Tamam mem. Tamam mem. Почему там ударило по камешку? Блять, он слился с порталом. Чё-то я давно так настолько надолго не застревал.

0: Да ёб твою мать.
1: Угу.
0: Главное не сдаваться, да?

жопа какая-то. Может сейчас по палке, которую я держу, ударить или нет? Непонятно. Сука, не сталкивай меня.

Мы идем в портал или там убежище рядом есть? Ну вот что мне скажи. Используй силу. Блять, да я забыл про нее.

Джампер отдал. Ну... От молнии меня сила не спасет. Так, вот, может, вы меня спасете, а? Или все он уже? Нет, я жив. Окей. Блядь. Ну...

Сколько их там? Клаун-кар. Ну вы заберете, а? Тут еще один могу сразу дать. Или не могу. Так, ребят. Угу.

В этом портале убежище далеко. А рядом с порталом есть в этой зоне убежище. Следующее. Я угрюмал.

Нет. Я выгонял. Ай, блядь, тут тупик. Может, меня кто-нибудь спасет, а? Дамская, а, не спасет. В другом конце всего региона маленький. Чуть жопа какая-то. Регион. Может пожрать и поспать, чтобы хотя бы еду времени тратить. Ладно.

А ты что я буду делать? Вот и что я буду делать? Угу. Рыв, я рыв. Удивительно, но я рыв. Ай, блядь. Лизардс.

0: Не толкайся ты. Так, ну что, идем. Идем мимо. Так где я? Я себя не вижу снова.
1: Вижу.
0: Блять. Меня ударило. Так, куда? Ну, конечно, ты не заберешь оттуда, да?

Без разницы. Ладно. Уже боюсь. Опять страна за вообще. Ай, блядь, это я думал, это муха.

Я ж не допрыгну. А больше я не вижу пути. Теперь с этой стороны прыгать придется. Окей. Можно мне уже убежище дать, а? Это я обратно вышел в ту... Блядь. Я...

Все-таки в другую сторону, наверное. Надо. Или через портал попробую, вдруг доберусь. Все еще не очень понятно, как молнии избежать более-менее надежно.

Вниз. Так, куда тут? Что-то не такой уж и маленький регион. Туда иду или в другую сторону?

Стоп, я был или нет? Влево, окей. Я был? Окей, я чуть не помню этого перехода. Ладно. Видимо, на прошлом стриме был.

Нет! Как наверх забраться? Я не вижу пути. Да как ты меня увидел? Блять, где тут дорога? Я не вижу, чтобы наверх можно было пробраться. Как? Да вот. Ай, еще не конец. Отвратительное место. Вверх лево. Вроде новый портал. Угу.

0: Так.
1: Хотел. Чё, мне эта репутация добилась? Таким. Так, еще немного. Так, все остальные уже разбежались, да, да, как обычно. Паша Connection сегодняшний решим.

Никто мне не задонатил. Так, проверю мани. Никто. А надо. Так. Пикачу, Спанк, Нимо, Дав, Мисти, Слейд, Лайтнинг, Эш, Пьюча, Брок, Мошенал, Лайвайр, Эверкам, Электрокилл, Броб, Чоктап, Мисти, Аш, Брок. Нет, это наёбка. Брок в покемоне был. А, блять, ну что током бьет? Electric Eel, Livewire, Lightning и... И... Что такое? Пьюфтер. Компьютер. Пьютер. Сплав, мол, с другими металлами. Пикачу только бьет. Нам. Эшемошнл брок. Верканда врап чокт ап. Не знаю.

Удав белый. Пюфтер. Не знаю, мисте. Серая пепел, голубь, пьютер и сланец. Ну да, это не пицца. Ну ладно, может быть. Окей. Окей. Да, вообще-то белый должен. Ну ладно, совсем. Окей. Ты прав. Спанк. Emotional. Не знаю, что там. Не знаю, ладно. Я готов проиграть. Ну, Маверком, Врап. И что там это типа застрял, где? Окей. Emotions.

Ну, в тути, чок, тап, может, он мисти, не знал мисти значения. Оверкам, ну, оверкам, ну, не. Никчем плюс стартинг леттер. Блять. Мог бы заметить. Бройк, имо, панк, рэп. Имо, это надо. Так, блядь, где следующий портал? Мне указывали вверх, налево. Телепортом я не могу воспользоваться, потому что у меня... Wait. Wait, what? Это... Нет, это не... Нет, это не комната, это... Нет, не так. Похожая комната...

Цветной. Так, слышу, слышу. Не цветной. Да?

Репорт тут тоже будет. Тест. Оху. I lost. Yes, well, I am lost. Вот поговорили. Кот сталкерит. Сталкерит просветленную сущность.

Угу. Что-то много, что-то много мох. Настя.

Okay. Прикольно, дерево.

0: так тоже норма.
1: На этот фармарейс, походу. Так, мне липучка нужна, блин. Нет, что ли? Угу. Покушу, но не совсем. Сейчас, может, рядом еда есть. Ай, блядь, нет, только я едой стал.

вообще граница? Я не помню, они у них тоже убежище есть, куда они бегают? Я ни разу не прослеживал.

Не? Не выйдет? Ладно. Отца, ты без нее как-то запрыгнуть. Дайте пал. Угу. Я вижу. Так. Наверное, сюда. В этот раз. Нет! Тут делать нечего, вроде бы. Угу. Попнуло.

гость. Можно не пройти, нет? Иди! Иди давай!

Wait. Я... Блять. Я сделал... луп. Ёбаный мать. Немножко понаблюдай за собой, не сразу заметил эту способность. Окей. Именно вот когда он вот так крашен? Или когда что? Или просто? Я попытаюсь, но не факт, что успешно.

Сколько, Кармен? 5, 6.

И снова сюда. Сверху, видимо, только. Так, а вверх? Вверху что-то есть. Ты имел в виду туда вверх, ясно.

Я вижу. Прям кто не пошел. Так, а как? Нет, чуть не понимаю, как внутрь попасть. И может можно только из другого места туда. Тут есть все-таки проход. А, вот. Пиздец. Даже визуально не было там прохода никакого. Так, внизу вроде ничего нет. Еда. Так, надеюсь, я счет не в мою сторону. Где новое место? Нет! А был тут какого-то другого угла? Ребят, не надо меня трогать. На, нет, окей. Моей жизни нет.

What the fuck is that? Чё, блядь? Скажу такое, это случается только в режиме невидимости? Да нет. Только в определенном месте, что ли?

Непонятно. Вот! Какие-то невидимые столбы. Не про эту способность. Да я и про это непонятно, что такое.

Не знаю, куда идти. Ну, пойду в другую сторону. Ну, что-то не сподвигает меня Рейнворлд на четкие исследования. То бишь, хорошо бы надо пойти в то место и проверить, например. То же самое случится, блядь, как тебе войти, ладно, к тому же меня вот мешает, вот, да, поэтому не пойду, не могу никак пойти, вот, да. Сумели воспользоваться ебучей липучкой? Скорее нет, чем так.

0: Что происходит?
1: Окей. Липучка не нужна была. Я тут помешала. Уж выкинуть. Ладно, тут без липучки уже не знаю как.

0: Я тут бы его. Тесное. Ну, пошли опять туда. Сюда пройти мимо лизардов.
1: Oh, wow, yeah,

ничего не появляется. Видимо, это не зависит от какого-то места. Не знаю, что тогда сработало, но оно не привязано к какому-то месту. Так? Непонятно. Ладно. Карму потерял. Inconclusive, значит. Возможно, все-таки в том же месте, но нужна карма. Не люблю, как эти секреты устроены в Rain World. Я в принципе люблю. Хотя как бы ну, там тоже сложное, но вот не так. А куда идти? Я не могу на столб добраться. Угу, молодец.

Дна нету, вот ниже этого уже нет дна, или есть, нету, не правильно. Получилось, что ты на долго не приползтелся.

Я не заметил невидимую фактически палку.

Да. Ну не похоже, что на него можно запрыгнуть. Это сом или это кит? Не, все равно не вижу, чтобы.

Начинаю в глазах рябеть. Бочку бы обязательно. Где-то мне везет. Вверх. Нет, ну блин. Ладно, еще раз так попробую. Надо было сразу телепортнуться. Правда, надо карту изучать, чтобы кругами не ходить. Но не, карту изучать неприятно. Блядь, у меня аж передернуло.

Так, ну, допустим, начнем с того, что пойдем вон даже наверх. Ай, ты ёб твою мать, ну все, пиздарики мы

По шарам с левой стороны, короче. Жарится, ну типа, не понял. По другим шарам. А и так дойдут.

Что там? Так, не тут. Вот шары с левой стороны, по которым также можно было, я так понимаю.

0: хочу на липучке! Блядь! А, сука! Ну я пока этот маршрут запомнил, так что пойду.
1: Птица.
0: You want that?

А убежище-то в этой зоне еще есть? Ну вот пока вот этот трек, вот, трек битвы опасности в этой вот зоне, вот, вот, уёбищный самый. Самые вот, вот такие базовые барабаны. Так. Еще целых два. Что, большая зона или просто я их не натыкался? Трясутся.

Ну вот прикольно, вот разве как тут, видимо, динамическая музыка, и вот добавляются новые инструменты во время большой опасности. Это уже прикольнее. Максимально понятнее, понятно сказал, да?

Да ёб твою мать! Отстаньте! Пока карту разглядываю, куда мне идти-то? А туда что нету, что ли? Только заметил. Так. И я не ебу, как пройти туда, где я был. Это я не там. Непонятно. Нет. Привет, привет. Гадюшник нарисовался. Куда мне примерно? Кто на него фрукт скинул? Листья был. Это не фрукт. Пью.

Да, да, он я заметил, он тот проход. Ну, блядь! Вау, я жив.

Окей. Так, не свалиться бы. Легче от этого не стало. И все. Так, вот здесь я могу куда-то спуститься, надо было... Нет, тут на... Видимо. Музыкой стапс. Я не знаю, что за тапс. Музыка прикольная, но вот... Когда только два барабана, звучит немножко не очень. Так. Прикольно. Ну и опять упал. Заебись. Ничего, не все потеряно. Уже палец с усталости гжать. Тапс. Тапс. А расшифровка какая? Возможно, я знаю, что это. Прикольный закат. И рассвет. И все. И как? Без липучки. Да и с липучкой как я? Так? Ага, но все равно не очень понятно. Окей. За усы. И сейчас он меня скинет.

Второй, тесно. Ну, Catfish. Английским то сам catfish. Блять. Что? Капец, ты громкий по сравнению с игрой. Спасибо, что сказали. А то тут... Вы постоянно единственный зритель. Ты тоже сообщай, когда слишком громкий, чтобы я настраивал. Ай! Ну, все, последняя попытка. Интересно, они там бы... Там какой-нибудь баг, и они бы бесконечно спавнились. Сейчас лучше... Громкость.

маршрут заучил. Угу. Стоп. Оп. Оп. Ой. Не догоните. Не туда. Блядь. Догонят. Оп. Оп.

Так. Сейчас ёбну током. Круг.

А если, ну, через Эвишера я все равно вот сюда же приду, ведь. Последняя часть маршрута, ну и ящер въебало. Он еще жив. Ну, а левые шары куда? И закончить на сегодня? Не дойдя. Не знаю, где левые. Я успешно дохожу каждый раз. Буду искать еще где эти левые шары. Кажется, что они в двух шагах, да?

Тут понятно. Как куда? А тут я уже не помню. Так, все становится полностью. Ёб твою мать! Еще три попытки. Три попытки.

Ну, ты опиши, как вот убежище клеевым шарам, чтобы я узнал хотя бы, куда идти.

как он вынес, высунул нос и трясется. На, чуешь? Mm-hmm.

Мимо иди. Окей. Ооо, тихо. Это маскировочный был ящер, я что-то ни разу не видел, чтобы он маскировался. Так, ну мимо птиц маскировки. Включил.

Я, кстати, не помню. Или, ладно, неважно, не буду продолжать мысль, потому что она кажется неверная. Я, кстати, не помню, точка. Куда дальше? Так, все, вот тут кит уже, да? Нет, еще не кит. Еще не кит!

Вспомнил. Не так. Кит. Он же сом. Он же кэтфиш. Мяй, блядь. Ты хоть понял конструкцию? Ну, антенны. Похоже на то, что было у этой, у Pebbles. Больше ничего не понял.

Только не скинь меня, пляс. Можешь провести меня? Над! Гадство. Пирамиды. Ну, типа, такие же передатчики. Можно бегать по спине кита. Ладно.

засвистел. Я по его спине прыгать, если я снизу берусь. Можно попробовать он там высадиться, а потом... Ну-ка... И... Во. Ну хоть дождя в этой локации нет. Можно не спешить. Угу. А вернется ли? Какого такого? Ждем автобуса. Пошли в Wordle пока играть. Ну я ж услышу, когда на фоне прилетят, да. Пошли сегодняшний Wordle пойдет. Пойдем. Угу. Угу.

Предлагаете что-нибудь на Ти или на Н? Гостю объяснять, как его правило бортла. Классных, кроме Ю, нету, получается. Так и будем стоять, не похоже. Ты чё, даже стервятник не летит. Классных, кроме её, нету. Ну идти либо третья, либо последняя. Ещё есть Си. Uncut. А в каком смысле uncut?

Not cut. Не обрезанный. Угу. Итак, такси не приедет, я чувствую. Ну-ка, если я локацию на другую перемещусь.

Это баг? Это не везение? Не, если сейчас не приедет, то все, стрим заканчиваю, в следующий раз продолжим. А, блядь, липучку, а где ее искать? Ну вот, кит, но этот по другому маршруту, видимо, комната не связана. Еще хуже, чем те зайцы. Была ли пучка в этой комнате? По-моему, нет. Ладно, сейчас еще раз попробую. Раз тут заспавнились, может и там заспавнится. Типучка на две комнаты ниже вроде была, да. Это неудобно, это неудобно. Все нормально. Ну, пролезай. Ой. Жужжат. Так, и где тут липучка была? Я их слышал, но не заметил, где именно они. Где оно?

Мы попробуем когда-нибудь скинуть, но когда последствий не будет. Хасовый кипс. Ага. Оу. Ну что, отпустишь птицу, а? Птица сейчас с собой несет, там у меня еще одна есть. Блять. Я не очень, конечно, помню, как они работают. Могу случайно упасть.

Попал Ольге бабушка. Ага. Ага. Ну да, в полете жмешь вейк, просто тонкости. Тонкости управления.

0: Ну.
1: Угу. Смешно, если я сейчас свалюсь. А дошки-то уже плотные. Ну. Блять.

Итак. Сейчас просто пропасть нахер упаду. Или буду съеден птицей. Ну, блядь, немного не достаю. Ну да, но... Я ж подтянуться к нему не смогу. Блядь! Роял. Раскачайся. Сейчас.

Угу, ты съебешь уже, а? Ага. И чё? Сейчас кит прилетит? И что? Или просто прыгай вниз, не бойся. Ну, я вижу стрелочку, но как бы, о чем она говорит? Потому что прыгай вниз, или сейчас за тобой кит прилетит и унесет вправо. Joy Sunset. Ладно.

Санрайз или сансет? Вообще, Ирлайн розоватый, именно закат, но не рассвет.

Ну чего я на карте-то увижу?

Ну, взялся. Вроде взялся. И... Fucking shit. Что сделать-то надо было тут? Не туда, надо было направо, кинуть тебя с налево. Кит должен был вести. А, что-то я не знаю. Не. Все. Продолжим. Другой раз. Или... Ладно, последняя попытка. Последняя. Да. Даже если не доберусь до кита, все. Отвратительно. Так, пошел по знакомому маршруту. И кит должен был увести. Видимо. Пойдем в таймгейсер. Последнее. Даже если вообще не дойду, все.

Кстати, я уже встречал геогессеры по играм, то есть аналоги геогессеров по разным играм, какой-нибудь метроиду, или просто тебе показывают скриншот с местом, тебе нужно угадать, где это. Вот по Рейнволду, может, уже тоже такое есть, не знаю. Вполне возможно. Я... Новостимера видел по метроиду.

Так. Где липучки? В этом проходе нету? Нету. Я не вижу, где они. Я пьял. Блять, всё. Нос у меня выронит. Нос выронит, а? Спаси меня, Скалин. Может, и выронит. Пьем. Недолго.

Так, я вижу липучек. В эту сторону, наверное, нет смысла. Кит будет. Если липучку не найдем. Вон она. Не очень удобно. Может, есть поудобнее? Нет, ладно. Все нормально.

Так, киты не нужен. Вот вообще. Липучку оставляю. И жду, видимо. Так, сейчас липучка ко мне прицепится, и я не смогу улететь на ките. Идем. Давай, ты плавно вот слева сейчас влетишь в экран, прям с усами свисающими удобно. Так, чтобы мне прям удобно было ухватиться.

Так, он сейчас опять туда, в другую сторону полетит. Я не хватаю сейчас. Я, кстати, думал... За скрин не пришлёшь. Я тоже даже подумал на VFM поставить заставку. Заскринил. Я думаю, заскринил, да? Ты пиши. Signal Spire Sunset. Ну ты ж заскринил. Ладно, пока мы ждем. Signal Spire Sunset. Ну, кстати, тут арт. Ага, угу. Именно этого места нету. Успели сходить в туалет?

Они в нужную сторону будут летать, а? Ну, спешить нам некуда. Дождя не будет. Погода на то облачная.

перезагрузи сцену, оно так не работает. Если она не всегда прогружена, даже если ты не в комнате.

0: вернусь.
1: Надеюсь, на это время не прилетит. Вы покричите, если прилетит, да? Да, да.

Нихера нет! Птиц летит. На траве он действительно летел. Так, пойду поищу мясо в морозилке.

Блядь! Окей. Окей. Он же еще прилетит, да? Я ж на секунду отошел за мясо вытащить. Видимо, надо было наушники сначала надеть, прежде чем отходить. Может, я бы услышал, что он летит. Так два раза был, да? Ну, окей. Ну, два раза уже был, да? Именно слева направо два раза. Ну, значит, и третий будет.

0: Угу.
1: Будет ведь? Ну а если ты на него снизу сядешь, где он там крутится, то что будет? Ничего не будет. Ничего не будет. Это если без липучки вон можно было на ките перебраться. Кить.

Видели какой-то баг? Графики слева. Так, летит. Летит, блядь! Троллит. Нюп.

Издеваетесь? Теперь не с той стороны опять. Нет, нет, не трогай. Его нахер. Надо было подождать, мог ухватиться. Идем дальше.

Давай, пока, как это называется, призывал. Зайцев было предмет для призыва, тут нету. Давай скрин, который ты заскринил с фоном. Пока поставлю там на сплэш.

Далеко нам лететь? Вот что-то есть. Спрыгиваем. Выше или ниже? А что это свернут? Итак, выше эхо, видимо. Ага. Позже, ну, пошли теперь, да, эхо уж.

Видимо, внизу еще много чего есть. Где я? Угу. Необозначенный переход. Давай, ну, давай просто до эха дойдем, оно куда-то ведь запорталит, и на этом все. Ну, я. Раз уже начал. Ну что тут какие-то свернутые? Еще не два, еще 20 минут до двух. Тут же ничего, тут же так же, как обычно, с эхами будет.

Мне пригибает, или мне кажется? Ну, например, это типа апскейлить. Скрин для сплэша апскейлить? Ага. Наоборот, нужно обрезать до 720. Если до 750, я бы это сам сделал, если что.

Насчет. Поговорили. Спасибо, сейчас приму. 2, 3, 4, 5. 5. 5. 5 со звездочкой. О, та

На своей стороне, да, скринил. Как-то странно широко у тебя. Ладно, сейчас посмотрим. Открою PaintNet. Извини. Так, ну это обычно быстро открывается, в отличие от гимпа. Вот, пошло. Сейчас быстренько. Тыц. Да, хватит на сплэш. Да. Можно было и чуть-чуть побольше. Немного квадрачу. Тыц.

Наверное, еще немного квадрачу. Квадрачу. Длинный размер.

Что-то как-то слишком мелко получилось, разве? А, ну пусть будет так. Когда на нужном FM уберется лимит 750 пикселей? Когда же? Когда же? Сойдет. Сойдет? Можно было лучше, но сойдет. Так, сейчас второй посмотрю, что ты кинул. Сойдет. Не очень, конечно, вписывается в световую палитру Раева. Так, Тайгеся напоследок. Ну, сколько истребителей? Ну, какой-то... Спасти рядового Райана.

Вы скажете, где? Ну, так, где же пляж у Маха? Перл-Харбор на пляже у Маха. А, это Франция, окей. Окей, я думал опять пляж у Маха. Франция, Кале, не знаю, пусть будет тут, нет, наверное, тут, с какой стороны, вот тут так, сойдет, British Army commandos disembarking from a landing craft on the Queen Red during Operation Overlord, noted as Normandy Land. Нормань. Эх, слишком вот нежная для таких вещей, да? Ну, это Европа какая-то. Возможно.

Можно даже восточное. Где? Возможно, даже Эстония. Парижская весна. Пусть будет Парижская весна. А как, в каком году Парижская весна? Скажите. А, 55. Ага. Мы study defined against the line of soldiers during the Romanian Revolution in Cluj-Napoca. House after what was taken, soldiers and fire and demonstrants in the city. Окей, вообще не знаю. Более современные, окей. Какие в 55-м тачки? Чего у него на глазу? Британия, но что это? Ну, Лондон, да. Лондон. Так, напоминаю, покорми, если можешь, а то у меня в пятницу должны обсудить, обкашлять вопросики оплаты, но у меня деньги кончились. И как, он сказал, типа, он в любой день доступен, чтобы обкашлять, зачем я в Польшу иду, кроме четверга, мой заказчик, но вот что-то я вот в среду написал, так когда завтра? Вот. Нет, точнее, во вторник, типа. Короче, так и не обкашляли. Но в пятницу, надеюсь, должны. Активнее ему буду его пинать. Нычанка в Австралии. Ну, кстати, да, что-то деревья какие-то не лондонские. Пошли в Австралию. Ну, какое у них там столица? Сидней. Будет Сидней. 65-й какой-нибудь. Да, ты был прав. Queen Elizabeth и Mother being welcomed civil reception outside Brisbane City Hall during her official tour в Queensland. Part of a wider royal visit to Australia. А какой год? Похер. И забываю еще на это кликать. Вот такие тачки в 55-м, да? Наверное, еще и пораньше. Больше 40-й. Только где? Америка какая-то. Америка? Не знаю, я бы сказал какой-нибудь этот. Этот. Чё на Мичиган Лейк? Чикаго. Пиздец. Не мог вспомнить слово Чикаго. Но это не точно. Есть мысли? Вот я знаю, что Чикаго на побережье Лейк Мичиган. Название Чикаго, блядь, выпадает из головы, пиздец. Если у какой-то информации какого-то слова нет с чем-то ассоциацией, невозможно запомнить. Чем в Америке столько жуков разводят?

Ну ладно, Европка. А конкретнее? Ничего не знаю. Ну, Volkswagen, значит, Берлин, Volkswagen, это что-то немецкое, да. Я захожу в таймгейсер, чтобы попозориться. Австрия. Стрессинен Виена, Австрия, Дерен Лайт, Сикстис. Окей, то бишь, Сиксти. Найн, найн. Ой! Кто это? Кто-то известный же, да? Вот так держи ребенка, вот так. Стой. Не, ну такое может быть только в Америке. Больше мыслей нет. Не, ну если такое, то скорее всего 65-й на свете. А да, 70-й. Есть мысли, нет? Но паркинг это anytime, не, но стендинг. Смотри, как близко. Couple and the Diable probably 65-му. Couple and the Child believing that they are in the line of fire. Falling to the grass north of Elm Street seconds after the seconds after the assassination of US President John F. Kennedy in Dallas, Texas. А фотографы уже тут как тут, да? Окей. Интересно. Уже пожухшая трава. Вот как в 63-м-то трава зеленее была, ребят.

Дай-ка еще, чтобы панорамы посмотреть. Нету панорамы. Нету. Есть панорама. Я даже если бы видел флаг, я все равно бы его не узнал. Прикольно.

как хорошо в Австралии, только жарко. Хибарик. Так, давайте попробуем еще раз тут что-нибудь быстро. Ну вот это, оно прикольно, то, что по отзывам, но если было бы больше одного. А если бы это не Дерек, а просто из случайного. По-моему, должно... Вот, Random Official. Random Official. Play. Вот. Fun story about how we're dealing with the scenes of Reagan's America. Okay. Сестрюли never not once at any given point what I thought it was going to be. Рейган, сами, у меня нет ассоциаций. Какие вообще годы? 80-е, 70-е? Нет, Рейган. Gone to the moon and did the other things. Наверное, 60-е. This bitch is your son's ma... Что? Star City down here. This wouldn't happen at holiday... Какие в отелях? Так, Heart? Нет. Ну нет, но больше у меня идей нет. Как робокоп пишется? Робокоп. Нет. Что, каких Детройтом? Вот робокоп Детройте, но больше не знаю, что. Рэба с Горбачевым тусил же. А как будто я помню, какие годы Горбачев был. Я только помню, что это Рейган во время космической гонки. That's in the milk from that bottle. Horror needs to chill with naked old people. Можно мне год хотя бы спарить? Нет? Очень много, довольно много конкретных достаточно признаков, вроде naked old people, но я все равно не знаю, что это. Breastfeeding. Horror. Брестфидинг, оскорблением грудью, вот, взрослого человека, не представляю. Блядь! Я б не вспомнил. Ну да, там был флешбэк, да, флешбэк с Рейган с Америкой, видимо. Naked old people, ну я бы не вспомнил. Я детали фильма этого уже не помню. Хороший фильм. One more. Все. Нет, чуть-чуть это для меня сложно. То есть что-то с высоким. Who the hell is John F. Kennedy?
relatives keys. Ну-ка. Видимо, что-то 80-х. Инцестом. С time travel. Ну. Back to the future? Back to the future. Че, все, сдаюсь? Да, Back to the Future мог бы. Я не знаю, кто там. Ну, я не смотрел с детства. Я не знаю, кто, какие relatives там. Вроде. Своей мамке в прошлом помогал. На этом все, когда еще что будет, не знаю. Может, в пятницу будет кого посмотрим.

2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут.